0: Союза достичь соглашения уже в текущем году, чтобы избежать институциональных препятствий, которые могут возникнуть в 2027 году, когда Франции, Польше и Италии запланированы важные выборы. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14-20 градусов. Завтра днем ожидается плюс 24, плюс 29. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Радио Молдова. Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Работники транспортной сферы и инфраструктуры получат дополнительные гарантии в отношении оплаты труда, рабочего времени и социальной защиты на основании отраслевой коллективной конвенции на следующие 4 года. Документ был подписан Министерством инфраструктуры и регионального развития, профильной профсоюзной федерацией и представителями работодателей. Он устанавливает минимальные стандарты прав работников в сфере автомобильного, воздушного и морского транспорта, строительства и обслуживания. Обслуживание дорог, деятельности, осуществляемой через онлайн-платформы, а также обучение водителей. Одновременно конвенция предусматривает укрепление гарантий по оплате труда и выплате надбавок, меры по предотвращению коллективных увольнений и борьбе с незадекларированным трудом, а также более четкие правила, касающиеся рабочего времени, периодов отдыха и отпусков. В то же время документ также включает положение о поддержке профессионального обучения и переподготовки работников, а также об укреплении социального диалога между властями, работодателями и профсоюзными организациями. По данным властей, подписанием конвенции стороны берут на себя обязательство сотрудничать для развития более конкурентоспособного сектора транспорта и инфраструктуры с устойчивыми условиями труда и ориентацией на защиту прав работников. Жители села Елизавета, входящего в состав муниципия Белц, получили более комфортные условия для отдыха, занятий спортом и доступа к общественным учреждениям благодаря реализации 4 проектов местного развития. Проекты были профинансированы из государственного бюджета в рамках национальных программ «Европейское село», «Европейское село-экспресс» и «Европа рядом». Самым масштабным проектом стало благоустройство парка и строительство современного спортивного комплекса. На его реализацию правительство через Национальный фонд регионального и местного развития выделило более 3 миллионов 860 тысяч леев, а вклад местной власти составил около 843 тысяч леев. Кроме того, в рамках программы «Европейское село-экспресс» была благоустроена территория вокруг Дома культуры, а также парковочная зона перед школой. Объем государственного финансирования превысил 418 тысяч леев. Еще одним важным проектом стала разработка генерального градостроительного плана села, стратегического документа, необходимого для его устойчивого развития. Отметим, что в селе Елизавета проживает более 3200 человек, из которых около 800 – дети. Зарубежные новости. Министр обороны Германии Борис Писториус хочет воспрепятствовать тому, чтобы крайне правая партия «Альтернатива для Германии» АДГ получила доступ к засекреченной информации в случае, если она войдет в правительство, сообщает ДПА. Борис Писториус сослался на тесные связи этой партии с Россией, заявив, что для сегодняшнего выпуска газеты «Билд», что сближение партии с президентом России Владимиром Путиным является неоспоримым. АДГ, крупнейшая оппозиционная партия Германии, расследуется внутренними разведывательными службами в некоторых федеральных землях из-за ее экстремистских взглядов, направленных против эмиграции. Все основные партии Германии отказываются сотрудничать с «Альтернативой для Германии». Канцлер Фридрих Мерц неоднократно отказывался от сотрудничества с этой партией. АДГ надеется получить абсолютное большинство на региональных выборах в сентябре. Такая победа позволила бы ей впервые сформировать правительство в одной из федеральных земель. Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Россию, особенно в приграничные районы, сославшись на существующие риски для безопасности, сообщает агентство Белта. Это заявление последовало после утверждения российской стороны о том, что украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус, следовавший по маршруту Минска-Напа в Брянской области. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отверг эти обвинения, назвав их сфабрикованной провокацией, цель которой — отвлечь внимание от российских ударов по гражданскому населению Украины. Сегодня Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 17-22 градуса. Завтра днем ожидается плюс 23-29. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. С 1 сентября текущего года ученики 4 классов будут получать оценки, которые заменят действующую систему оценивания результатов обучения. Перекресток на пересечении подъездной дороги к городу Кагул будет реорганизован. Около 300 компаний из Республики Молдова примут участие во второй выставке «Отечественный продукт». Далее подробности. С 1 сентября текущего года ученики 4 классов будут получать оценки, которые заменят действующую систему оценивания результатов обучения. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра образования Дан Перчун на своей странице в социальной сети. По его словам, новые правила уже были апробированы в течение 2025-2026 учебного года в ряде школ страны, а с 1 сентября будут внедрены во всех учебных заведениях. Дан Перчун отметил, что власти провели широкие обсуждения и подготовительные мероприятия, чтобы помочь образовательным сообществам, учащимся и учителям обеспечить плавный переход к новой системе.
2: С сентября 2026 года мы планируем ввести оценки в 4 классе для всех учащихся.
1: Напомним, что в 2025 году в течение этого учебного года проводилось пилотное внедрение этого нового подхода, в рамках которого оценки постепенно возвращаются в 4 класс, и мы приближаемся к окончательному решению. Думаю, на следующей неделе мы уже издадим официальный приказ, которым это будет закреплено. На этой неделе обсуждались результаты пилотного проекта, моменты, которые еще необходимо доработать, и уже со следующей недели у нас будет официальный документ, согласно которому оценки вернутся в 4 классе с сентября 2026 года. Министр также уточнил, что в соответствии с изменениями, предложенными Министерством образования и исследований, оценки в 4 классе будут выставляться по предметам, по которым предусмотрены выпускные экзамены румынскому языку и математике. Цель нововведения – облегчить переход к традиционной системе оценивания и дать детям больше времени, чтобы привыкнуть к такому формату оценки знаний. Жители села Заим района Каушень пользуются более качественными государственными услугами и современной инфраструктурой благодаря реализации 4 проектов, финансируемых в рамках национальных программ «Европейское село», «Европейское село экспресс» и «Европа рядом». Общий объем инвестиций превышает 20 миллионов леев. Средства направлены на расширение канализационных сетей, модернизацию уличного освещения и реконструкцию дорожной инфраструктуры. По данным Национального офиса регионального и местного развития, одним из наиболее значимых проектов стала инициатива, реализуемая в рамках первого этапа национальной программы «Европейское село». В результате работ были построены 3,5 километра напорной канализационной сети и насосная станция для сточных вод, что позволило подключить населенный пункт к качественным сооружениям города Каушени. На реализацию проекта правительство через Национальный фонд регионального и местного развития выделило более 5,3 миллионов леев. Кроме того, в рамках национальной программы «Европейское село экспресс» власти модернизировали и расширили систему уличного освещения. Проект предусматривал реконструкцию свыше 2 километров сети и установку 135 осветительных приборов, благодаря чему уровень охвата уличным освещением увеличился с 40 до 85%. На эти работы из государственного бюджета было выделено около 190 тысяч. Также в рамках программы «Европа рядом» реализуется проект «Европейские дороги» для коммуны Заим, предусматривающий капитальное строительство участка дороги протяженностью 850 метров, который соединит центральную дорогу населенного пункта с объездной дорогой села. Объем инвестиций из государственного бюджета составляет более 6 миллионов леев, а вклад местных органов власти превышает 674 тысячи леев. перекресток на пересечении подъездной дороги к городу Кагул будет реорганизован путем строительства круговой развязки. Государственная администрация автомобильных дорог объявила процедуру государственных закупок на выполнение работ. Крайний срок подачи заявок – 17 июля. Контракт предусматривает реконструкцию проезжей части с устройством асфальтобетонного покрытия, установку 94 дорожных знаков, а также монтаж 105 сигнальных столбиков, которые будут разделять направление движения с помощью резиновых бордюров. Кроме того, будет нанесена дорожная разметка и установлено уличное освещение. Ожидается, что эти работы позволят снизить риск дорожно-транспортных происшествий, уменьшить число травм и смертельных случаев, улучшить организацию дорожного движения и обеспечить безопасный переход пешеходов в районе перекрестка. Ориентировочная стоимость работ составляет около 5 400 000 леев. Финансирование будет осуществляться за счет средств дорожного фонда. Около 300 компаний из Республики Молдова примут участие во второй выставке «Отечественный продукт», который пройдет с 28 по 30 августа в выставочном центре «Молдэкспо» в Кишинеу. Выставка объединит представителей различных отраслей национальной экономики, которые представят жителям и гостям столицы лучшие товары, произведенные в нашей стране. Об этом в видеообращении сообщил президент Торгово-промышленной палаты Республики Молдова Серджо Харя. По его словам, для компании мероприятие станет возможностью продвигать свою продукцию, налаживать новые деловые партнерства, а посетители смогут поддержать отечественных производителей.
3: 300 компаний аутохтоне вас ждут на самый красивый эвент Алверии.
1: 300 местных компаний ждут вас на самом ярком событии лета. Мероприятие, посвященном поддержке и продвижению компании, продемонстрирует все самое лучшее, свои продукты и услуги, а посетители смогут познакомиться с их новинками. Вместе мы также примем участие в уникальном мероприятии – фестивале «Плацинт», где будем участвовать в установлении национального рекорда по самой большой вишневой плацинке. Кроме того, состоится конкурс лучших винных погребов. Напомним, что выставка «Отечественный продукт» организована Торгово-промышленной палатой Республики Молдова под патронатом Министерства экономического развития и цифровизации. Стратегическим партнером мероприятия выступает Организация по развитию предпринимательства. В субботу в ходе проверок, проведенных полицией, в нескольких населенных пунктах страны были выявлены 11 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Всего сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 270 нарушений правил дорожного движения. По данным Генерального инспектората полиции, в ходе проверок также было выявлено 6 случаев агрессивного вождения. Кроме того, были установлены 12 водителей электросамокатов и мотоциклистов, нарушивших правил дорожного движения. Также 16 транспортных средств были эвакуированы на специализированную стоянку, а 18 регистрационных номерных знаков изъяты. Большинство из транспортных средств переоборудованных без соответствующего разрешения. В полиции уточнили, что проверки были направлены на предупреждение нарушений и выявление водителей, зафиксированных камерами мониторинга дорожного движения. Контрольные мероприятия продолжатся и в дальнейшем для повышения безопасности дорожного движения. Зарубежные новости. Турецкая полиция задержала десятки активистов оппозиционных партий и левых организаций, критически настроенных по отношению к НАТО, в рамках усиленных мер безопасности, введенных властями накануне саммита Североатлантического альянса, который начнется во вторник в Анкаре. Полицейские операции прошли в нескольких провинциях страны, сообщает ЕФЕ. За последние дни турецкие суды санкционировали предварительный арест 178 из более чем 220 задержанных в рамках превентивных мер по обеспечению безопасности встречи глав государств и правительств 32 стран, членов Альянса. С 28 июня на всей территории турецкой столицы действует строгий запрет на проведение любых демонстраций, шествий и акций протеста, а также на размещение плакатов и распространение листовок. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 14-20 градусов. Завтра днем ожидается плюс 24-29. на этом мы и завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Colegiul de artă Nicolae Voltros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă, tapiserie și prelucrarea artistică a materialelor. Colegiul dispune de cămin, depunerea dosarelor începând cu 20 iulie. Telefon 0230 23 335, 079 10 26 33.
0: Publicitate la Radio Moldova. Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
5: Dorul ascultătorilor de cântece melodioase, piese de dragoste, interpretate cu mult suflet și dăruire, a fost un imbold pentru a o invita la Radio Moldova. Prieteni, în cadrul emisiunii Viață de artist, o întâlnire cu distinsa cântăreață Anastasia Lazariuc.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Работники транспортной сферы и инфраструктуры получат дополнительные гарантии в отношении оплаты труда, рабочего времени и социальной защиты на основании отраслевой коллективной конвенции на следующие 4 года. Документ был подписан Министерством инфраструктуры и регионального развития, профильной профсоюзной федерацией и представителями работодателей. Он устанавливает минимальные стандарты прав работников в сфере автомобильного, воздушного и морского транспорта, строительства и обслуживания дорог, деятельности, осуществляемой через онлайн-платформы, а также обучение водителей. Одновременно конвенция предусматривает укрепление гарантий по оплате труда и выплате надбавок, меры по предотвращению коллективных увольнений и борьбе с незадекларированным трудом, а также более четкие правила, касающиеся рабочего времени, периодов отдыха и отпусков. В то же время документ также включает положение о поддержке профессионального обучения и переподготовки работников, а также об укреплении социального диалога между властями, работодателями и профсоюзными организациями. По данным властей, подписанием конвенции стороны берут на себя обязательство сотрудничать для развития более конкурентоспособного сектора транспорта и инфраструктуры с устойчивыми условиями труда и ориентацией на защиту прав работников. Жители села Елизавета, входящего в состав муниципия Белц, получили более комфортные условия для отдыха, занятий спортом и доступа к общественным учреждениям благодаря реализации 4 проектов местного развития. Проекты были профинансированы из государственного бюджета в рамках национальных программ «Европейское село», «Европейское село экспресс» и «Европа рядом». Самым масштабным проектом стало благоустройство парка и строительство современного спортивного комплекса. Его реализацию правительство через Национальный фонд регионального и местного развития выделило более 3 миллионов 860 тысяч леев, а вклад местной власти составил около 843 тысяч леев. Кроме того, в рамках программы «Европейское село экспресс» была благоустроена территория вокруг Дома культуры, а также парковочная зона перед школой. Объем государственного финансирования превысил 418